вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bank. Big Bank – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
1: Lidl стоит того.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.

0: доме не хватает места или просто умных решений?
1: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
0: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
2: Lidl предлагает Витазия – неделя азиатской кухни. С 11 июня. Мороженое мочи 210 грамм – 3,29. Готовая еда по-азиатски 360 грамм – 3,49. И кокос одна штука – 2,99. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl – стоит того.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да.

0: магазинах «Друга» сцены на прогулке. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. «Друга»с. Почувствуй красоту.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: с четверга. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. Сметана 450 грамм евро 59. И черешня 1 килограмм 6,79.
1: Lidl стоит того.
3: Латвияй ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
5: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Еще не пользуешься приложением MegaDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegaDraux. Для друзей дружеские цены.
7: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!

0: tīklā. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē.
1: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ik vienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 15 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Свиной шашлык из шейного карбонада 3,99 и печень трески евро 69. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
2: Цитаруна. Мешпилс. Паристам сарунам. Кадарам тадлабу. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Metalolom Stalmets, davai, много денег выручай. Metalolom Stalmets, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на tolmets.lv. Номер разрешения лотереи

выглянет солнце. Днем воздух прогреется от плюс 12 градусов местами на востоке Латвии до плюс 20 градусов на западе. В воскресенье, понедельник и вторник временами будет идти дождь, местами ожидаются грозовые ливни. Ветер будет слабым или умеренным южного и западного направлений. При грозах станет порывистым. Температура воздуха ночью составит плюс 7, плюс 12 градусов. Днем воздух прогреется лишь до 14-18 градусов. С середины следующей недели осадков станет меньше, а температура воздуха начнет повышаться. Вполне возможно, перед Лига ожидается жара до плюс 30 градусов. Впрочем, во время самих праздничных выходных вновь может вернуться более прохладная погода. Топ-радио. All-time favorites.

По прогнозам синоптиков, прохладная погода сохранится и в ближайшие дни. До середины следующей недели в Латвии ежедневно ожидаются дождевые облака. Временами пройдут сильные дожди и прогремят грозы. В субботу на востоке страны ожидаются продолжительные дожди, тогда как в Курземе и

Кажется, экономия – это всегда про деньги. Но в случае с автомобилем она иногда превращается в самый дорогой эксперимент в жизни. Многие водители сами сокращают ресурс двигателя и коробки передач, даже не замечая этого. Например, привычка менять масло строго по одометру не всегда верна. В городских пробках мотор работает часами, а пробег почти не растет. В итоге масло стареет быстрее, теряет защитные свойства и уже не спасает двигатель от износа. Особенно опасен холодный старт. Когда двигатель только проснулся, масло густое и еще не успело разойтись по системе. Резкий газ в этот момент – это, по сути, удар по деталям мотора, который накапливается с каждым днем. Не меньше страдает и автоматическая коробка передач. На холодную жидкость внутри нее работает хуже, давление нестабильное, и любые резкие ускорения могут ускорить износ фрикционов. Итог – дорогостоящий ремонт, который приходит раньше времени. Отдельная тема – подвеска и шины. Скоростная езда по разбитым дорогам убивает амортизаторы и сайлентблоки, а неправильное давление в шинах превращает каждую яму в удар по всей ходовой вашего автомобиля. Перекачанная или недокачанная шина – это не мелочь, а реальный риск для управляемости. Опасны и эконом-расходники. Дешевые фильтры и свечи зажигания нередко оказываются подделками. Они пропускают грязь в двигатель или могут повредить катализатор. И то дорогое. А игнорирование посторонних шумов – это прямой путь от мелкого подшипника к крупному ремонту трансмиссии. Автомобиль действительно любит экономию. Но только одну – экономию здравого смысла.

Лето в Европе – это не только пляжи, кемпинги и путешествия на машине, но и неожиданные штрафы у воды. И речь не про скорость, а про парковку возле рек, озер и моря. Во многих странах Европы действительно действуют жесткие природоохранные правила. Например, в Хорватии, Италии, Испании и Франции запрещено подъезжать прямо к береговой линии вне официальных парковок и кемпингов, особенно строго следя за национальными парками и морскими побережьями. Штрафы там могут доходить до нескольких сотен евро. В Германии и Австрии за парковку у озера или в лесной зоне вне разрешенного места можно получить не только штраф, но и проблемы с экологической инспекцией. А в Скандинавии, где любят автопутешествия, правило простое. Природу уважай, машину оставляй там, где разрешено. Что касается Балтии, в Латвии, Литве и Эстонии, тоже существуют запретные прибрежные зоны. Например, в Латвии возле Балтийского моря и дюн запрещено заезжать на машине в неспециально оборудованные места. Особенно внимательно за этим следят летом в Юрмале, Саукрасте и на природных территориях. Штрафы могут получить и туристы, и местные жители. Это надо знать и помнить. Проблемы не только в колесах на песке. Машины загрязняют почву, вредят дюнам и разрушают прибрежную экосистему, которая восстанавливается годами. Так что правило этого лета достаточно простое. Чем ближе к воде хочется подъехать, тем внимательнее надо смотреть на знаки и изучать эту местность. Иногда самые дорогие фотографии с пляжа – это фото штрафа подворников.

0: Lidl предлагает Витазия – неделя азиатской кухни. С 11 июня. Мороженое моча 210 грамм – 3,29. Готовая еда по-азиатски 360 грамм – 3,49. И кокос одна штука – 2,99. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Ko Jāņos?
4: Jāņos!
5: Top! 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: В доме не хватает места или просто умных решений?
7: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
6: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
8: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
9: Spilva labi, iet kopā.
10: Только три дня с 11 по 13 июня в аптеках

10%, на пищевые добавки ProVisor, Mollers, Natteo, Fjord и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда Ortomol скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Сергей Литвинов и «Автоклуб».
1: После нескольких лет эксплуатации автомобиля владелец замечает, что форсунки стеклоомывателя стали хуже подавать воду или незамерзающую жидкость на ветровое стекло. Если же злоупотреблять заливкой в бачок простой воды, то и датчик уровня может зарасти налетом солей. Тогда он будет периодически или постоянно врать. По всемирной сети гуляет множество лайфхаков, предлагающих для очистки форсунок залить в бачок стеклоомывателя газировку, в состав которой входит ортофосфорная кислота. Например, кола любого производителя, так как рецепт у всех приблизительно одинаков. Рассмотрим плюсы и минусы такого решения и предложим альтернативу. Первым делом не советую заливать воду из-под крана, если известно, что она содержит большое количество растворенных солей. Это будет сразу видно по отложениям накипи в чайнике. Конечно, я не буду наивно предлагать заливать в бачок дистиллированную воду. На такое способны лишь немногие чрезмерно озабоченные состоянием своей машины люди. Но если вы знаете, что вода в вашем доме очень жесткая, то есть смысл, по крайней мере, заливать в бачок кипяченую воду. Или, например, заливать воду на работе, если там она лучше. Так мы отсрочим неприятности, связанные с вложением солей в системе стеклоомывателя. Действие колы в системе стеклоомывателя определяется содержащейся в напитке ортофосфорной кислотой, которая должна взаимодействовать с отложениями солей, растворяя их. Но даже залив неразбавленную колу в бачок омывателя, мы получим недостаточно высокую концентрацию кислоты. Ведь колу пьют люди, и процент кислоты в ней минимален, поэтому эффективность такого совета довольно низкая. Кола очень слабо растворяет отложения, но иногда вызывает дробление крупных фракций. Известны случаи, когда отколовшийся кусочек отложений полностью забивал форсунку стеклоомывателя. И хочу отметить, что кислота, длительное время оставшаяся в полости короба воздухопритока, который расположен непосредственно под дворниками, будет вредить кузову автомобиля, особенно если там уже есть очаги коррозии. Поэтому предлагаю другой способ очистки системы стеклоомывателя, который, кстати, основан также на распространенном продукте из продовольственного магазина. Не секрет, что хозяйки чаще всего отмывают чайники от накипи с помощью лимонной кислоты. Рекомендую ее же использовать и для очистки стеклоомывателя. Главным преимуществом является возможность регулировать концентрацию раствора. Например, в сильный ливень можно залить в бачок более концентрированный раствор лимонной кислоты, который будет быстро смываться с кузова дождем и не нанесет вреда металлу. Только надо не забывать вылить весь раствор до конца дождя и заменить его на летнюю омывайку или чистую воду. Концентрированным раствором можно промыть систему и перед посещением автомойки. В качестве профилактики можно добавлять буквально несколько кристалликов лимонной кислоты при каждом доливе воды в бачок. У многих автомобилей форсунки стеклоомывателя легкодоступны, а потому демонтаж их для промывки не затруднит. Снятую форсунку промываем в концентрированном растворе лимонной кислоты, нагретом до 50 градусов Цельсия. Подсоединяем к штуцеру форсунки медицинский шприц емкостью 10-20 сантиметров кубических. Погружаем форсунку в раствор лимонной кислоты и гоняем жидкость через форсунку туда и обратно. Таким способом удается отмыть даже самые заросшие форсунки. Форсунки можно просто заменить. В продаже имеются варианты с количеством струек от 1 до 3 или снабженные веерным распылителем. Попробуйте поэкспериментировать. Может понравится. После замены форсунок отрегулируйте их. Схемы для настройки часто приводятся в инструкциях по эксплуатации автомобилей. Систему стеклоомывателя засоряют не только отложения солей. Будьте осторожны, заливая жидкость в омыватель. Во время заливки в бачок омывателя могут попадать различные семена, сорняки и листики. Все это может серьезно засорить систему и форсунки.

тополиный пух – это не просто сезонная неприятность, а реальная угроза для машины. Пух может спровоцировать поломку мотора и климатической установки. Особенно опасен период в начале лета, вот как сейчас, когда тополя активно цветут. Пух забивает радиатор, охлаждение двигателя и кондиционера, загрязняет воздушный фильтр и вентиляционные каналы. Попав в моторный отсек, он смешивается с пылью и масляными испарениями. Образуется плотный войлокоподобный слой. Это нарушает теплообмен. Риск перегрева мотора резко возрастает, особенно в пробках. Ситуация с кондиционером не менее критична. Забитые соты радиатора снижают эффективность охлаждения до опасного минимума. В итоге компрессор климатической установки может просто выйти из строя. Чтобы избежать неприятностей, раз в неделю необходимо очищать радиаторы сжатым воздухом или водой под низким давлением. После окончания сезона стоит заменить и воздушный фильтр двигателя. Экономически оправданным решением считается установка защитной сетки на передний бампер. Она не дает крупным комкам пуха проникать под капотное пространство. А вот использовать для уборки открытый огонь или легко вспламеняющиеся жидкости категорически запрещается.

Любая семейная поездка на машине начинается одинаково красиво. Музыка, кофе, отличное настроение. А потом с заднего сиденья звучит легендарное «Ну когда мы уже приедем?». Автоклуб подготовил информацию для родителей, какие вещи действительно помогают пережить длинную дорогу с детьми и сохранить нервы всей семье. Главное правило – организовать пространство в салоне. На первом месте, конечно, хорошее детское автокресло. Его стоит подбирать строго по росту и весу ребенка, а не на вырост. Особенно важны пятиточечные ремни и удобный наклон подголовника, если малыш любит засыпать в дороге. Настоящим спасением для родителей стали автомобильные органайзеры из столики. Они крепятся к сиденьям и помогают держать под рукой игрушки, воду, салфетки и перекусы. Без вечного хаоса по всему салону. Для долгих поездок вручают держатели для планшетов и смартфонов. Мультфильмы, конечно, не заменят красивый вид из окна, но иногда способны спасти семейную атмосферу лучше любого психолога, которого в поездку вы, естественно, понятное дело, взять не можете. Отдельная тема – это комфорт. Магнитные шторки защищают от солнца. Специальные подушки поддерживают голову ребенка во сне. А компактные мусорные контейнеры помогают машине не превратиться в филиал пикника на колесах. Ну и самый важный лайфхак для трассы – складные дорожные горшки и походные детские туалеты. Потому что, как показывает практика, фраза «потерплю до заправки» обычно живет ровно 2 минуты. Идеальное путешествие с детьми – это не когда все прошло идеально, а когда после дороги вы все еще хотите ехать вместе обратно. Top Radio. We love summer.

0: divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
1: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мец, давай.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
3: Lidl стоит того.
5: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
6: Биг Банк платит своим клиентам?
7: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
8: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 15 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Свиной шашлык из шейного карбонада 3,99 и печень трески евро 69. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
9: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļ.
10: Calvin Harris. Šovasar Rīgas

При покупке автомобиля с пробегом нужно учитывать, что он далеко не новый и имеет свои недостатки. Если вы ищете редкую модель или комплектацию, вам тем более придется смириться с некоторыми нюансами. Сюда же отнесем ограниченный бюджет. Любой человек стремится получить максимально хорошую машину за минимальную цену. Сегодня у нас интересная тема – недостатки и изъяны автомобилей на вторичном рынке, на которые можно закрывать глаза или которые устраняются малыми средствами. Если говорить о некритичных недостатках при покупке автомобиля с пробегом, то можно перечислить следующее – большое количество владельцев. Некоторые машины берут покататься на сезон-другой и продают следующему. Кто-то просто меняет номера. Юридическая чистота автомобиля в любом случае важнее. Пустая история обслуживания. Хорошо, если есть история ремонта у дилера за весь срок жизни машины. Но это редкость, которая при этом не гарантирует отсутствие проблем. Мелкие технические недостатки. Новые колодки или масло в моторе проще поменять, чем искать новую машину. После покупки рано или поздно придется тратиться. Сколы краски, небольшие вмятины, царапины и притертости. На возрастных машинах или с большим пробегом на это можно не обращать особого внимания. Тем более, если бюджет ограничен. Трещины на стеклах и фарах. Так же, как и с кузовом, подобные недостатки могут быть следствием возраста, но иногда следствиями аварийного прошлого. В данном случае лучше лишний раз внимательно проверить машину и попросить скидку на устранение этих недостатков. Нюансы в салоне. Въевшуюся грязь легко исправить химчисткой. Прожоги и дыры лечат в детейлинге. Торгуйтесь и удержите в уме, что хорошая техника техническое состояние важнее заломов на сиденьях. Скорее всего, придется закрыть глаза на мелкие недочеты, если ищете редкую модель или ограничены в финансах. Другое дело, когда есть из чего выбрать, а денег с запасом. Даже незначительные недостатки могут быть поводом для торга. Обычно просят скинуть половину от стоимости работ по их устранению. Хотя все зависит от конкретного случая. Всегда соотносите свои будущие траты с возможностью посмотреть еще одну машину.

прогнозам синоптиков, прохладная погода сохранится и в ближайшие дни. До середины следующей недели в Латвии ежедневно ожидаются дождевые облака. Временами пройдут сильные дожди и прогремят грозы. В субботу на востоке страны ожидаются продолжительные дожди, тогда как в Курземе и Земгале выглянет солнце. Днем воздух прогреется от плюс 12 градусов местами на востоке Латвии до плюс 20 градусов на западе. В воскресенье, понедельник и вторник временами будет идти дождь, местами ожидаются грозовые ливни. Ветер будет слабым или умеренным южного и западного направлений. При грозах станет порывистым. Температура воздуха ночью составит плюс 7, плюс 12 градусов. Днем воздух прогреется лишь до 14-18 градусов. С середины следующей недели осадков станет меньше, а температура воздуха начнет повышаться. Вполне возможно, перед Лигой ожидается жара до плюс 30 градусов.

0: Аналитики из IC Cars проанализировали данные о пробеге более чем 174 тысяч автомобилей и выяснили, какие марки имеют наибольшую вероятность преодолеть планку в 400 тысяч километров. Новое исследование показало, что средняя вероятность для любого автомобиля преодолеть эту планку составляет всего почти 5%. Однако несколько марок выбились из статистики с колоссальным отрывом. Японские бренды оккупировали верхние строчки рейтинга. С огромным отрывом лидирует, конечно же, нам известная Toyota, которую любят и в Латвии, у которой показатель достигает впечатляющих 18%. Следом за ней идут Lexus 13%, Honda 11% и Acura 7%. Примечательно, что пятерку замкнула американская GMC с результатом 4,5%. Кстати, электрокары Tesla продемонстрировали аналогичную вероятность, тоже на уровне 4,5%. На другом конце списка оказались откровенные аутсайдеры. Нулевую вероятность дотянуть до 400 тысяч километров получили Jaguar, Mini и Maserati. У Land Rover этот показатель едва достиг 0,1%. И еще 8 марок, среди них Audi, BMW, Porsche, Hyundai и Kia, не смогли преодолеть планку в 1%. Что касается премиум-сегмента, то там картина отличается. Лидерами по выживаемости стали Lexus, Acura, Tesla, Cadillac и Lincoln. В среднем по этому классу шанс добраться до 400 тысяч километров составляет 3,2%. Аналитики связывают это с тем, что престижные машины обычно эксплуатируются гораздо менее интенсивно. В массовом сегменте, помимо Toyota и Honda, четверку лидеров по надежности замкнули GMC, Chevrolet и Mazda.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Многие водители привыкли считать, что чем дороже начинка автомобиля, тем лучше. Однако некоторые популярные опции не только бесполезны, но и способны испортить впечатление от владения машиной. К выбору дополнительных функций стоит подходить избирательно. В первую очередь стоит присмотреться к панорамной крыше. То, что выглядит роскошно в салоне дилера, на деле уменьшает пространство над головой, требует регулярного ухода и становится серьезным минусом при перепродаже автомобиля. Хотя лично я исключительно искал вот именно с такой крышей автомобиль. И нашел, и доволен. Но дополнительный уход периодически необходим, чтобы на сиденье сидели вы, а не вода. Спорно выглядят и низкопрофильные шины, особенно для рижан. Они придают машине спортивный вид, с этим не поспоришь, но жестко наказывают водителя на наших, особенно рижских, ямах, повышая риск разбить диски и угробить подвеску. Не менее раздражающими оказались и системы, призванные повышать комфорт. Светодиодная подсветка салона быстро начинает утомлять глаза в темноте, и в итоге водители ее просто отключают. Управление жестами кажется технологией будущего, но на практике кнопки работают быстрее и точнее. Стоит опасаться и глянцевых поверхностей из рояльного лака. Они моментально покрываются царапинами и отпечатками пальцев, теряя лоск. Особого внимания заслуживает эко-кожа. Со временем искусственный материал делает заломы и трескается. А если вы хотите выделиться эксклюзивным цветом кузова, будьте готовы к тому, что подбор краски при ремонте влетит в копеечку, а сам оттенок со временем просто надоест. Наконец, функции старт-стоп, автоматическая парковка и удержание в полосе могут помочь новичку. Но опытных водителей они лишь нервируют своей медлительностью и ошибками при плохой разметке.

Автомобиль – это уже давно не просто четыре колеса и способ доехать из точки А в точку Б. Для кого-то это свобода, для кого-то это статус, а для кого-то – почти часть анкеты на сайте знакомств. Свежее исследование показало, машина действительно влияет на романтику сильнее, чем многие могут подумать. Треть женщин вообще не рассматривают мужчину без автомобиля. Еще почти половина надеется, что машина у него все-таки появится. А вот мужчины оказались куда менее требовательными. Почти 80% признались, что наличие авто у девушки для них вообще не играет никакой роли. Интересно, что женщины чаще воспринимают автомобиль как символ надежности, уверенности и даже заботы. А мужчины видят в девушке за рулем прежде всего самостоятельность и практичность. Причем значение имеет не только сам факт наличия машины, но и то, как человек ведет себя на дороге. Самыми привлекательными качествами назвали спокойствие за рулем, аккуратность и уважение к другим водителям. А вот агрессивная езда, шашки, крики и телефон в руках – мгновенные красные флаги. Ну и любопытный факт. Фотографии в дорогой машине работают скорее против владельца. Половина опрошенных считают такие снимки попыткой пустить пыль в глаза при знакомстве. Зато совместная поездка – это отличный тест на совместимость. Потому что именно в дороге быстро становится понятно, сможете ли вы вместе не только ехать, но и жить. Так что любовь любовью, а хороший водитель сегодня, похоже, ценится почти как человек с чувством юмора. Хотя идеальный вариант, когда есть и то, и другое.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Гран-при Барселоны, превью этапа. Итальянская школа картинга – одна из лучших в мире. Множество трасс, отличный климат, великолепный технический уровень, оптимальное сочетание цены и качества, высокий уровень конкуренции. Большинство сильнейших гонщиков Европы в детстве и юности гонялись именно там. Но со своими местными гонщиками у итальянцев долго не получалось. Несмотря на все старания федерации, которая за свои небольшие деньги помогала подготовке местных спортсменов. Пока не появился Кими Антонелли, которым сейчас они страшно гордятся. Все ждали, что Кими в Монако уже в квалификации разобьет машину. А в итоге он взял пол, выиграл гонку, не отдавал лидерство на протяжении всей гонки, установил лучший круг гонки и заработал свой первый большой шлем в 19 лет. И вот этот славный мальчуган Кими, за молодость и неопытность которого Мерседес также сильно год назад критиковали, как в свое время Петера Заубера за Кими Райконена, приехал на предстоящий этап сезона 26 года в Барселону абсолютным лидером чемпионата мира с преимуществом 68 очков над своим опытным и талантливым напарником Джорджем Расселом. Год назад, взяв Кими на замену перешедшему в Феррари Хэмилтону, Тото Вольф прощал Антонелли все аварии и неудачи. В Барселоне всегда побеждает самая эффективная машина, и не так важно, чем она лучше других – аэродинамикой или мощностью двигателя. Каталонская трасса так точно расставляет машины по своему рейтингу в квалификации, что потом они почти в том же порядке финишируют в гонке. В Барселоне статистика побед с пола еще более убедительна, чем даже в Монако. С точки зрения насыщенности календаря впереди весьма напряженный отрезок, который займет все лето, кроме важного для всех перерыва в августе. Обычно федерации и телекомпании стараются развести ключевые спортивные события, но в этом году график европейских гран-при удачно дополняет вечерний график матчей чемпионата мира по футболу, который проходит в Мексике, США и Канаде. А нас с вами за следующие 7 недель ждут 5 гран-при и большой летний перерыв, за которым последует напряженная концовка сезона. Фаворитом гонки в Испании букмекеры называют Кими Антонелли, на счету которого 5 подряд побед. Его главным соперником считают его напарника Джорджа Рассела. Если не брать в расчет вообще гонщиков Мерседес, то наибольшие шансы на победу в Барселоне у Макса Ферстаппена, который в Монако так и не смог стартовать из-за проблем с машиной. Затем идут пилоты Макларен, Норрис и Пиастри. И только потом оба пилота Феррари, Леклер и Хэмилтон. В чемпионате продолжает лидировать Антонелли, чье преимущество в личном зачете над ближайшим преследователем Хэмилтоном составляет 66 очков. Однако главным соперником Кими в борьбе за титул букмекеры все-таки считают не гонщика Феррари, а гонщика Мерседес Джорджа Рассела. Что касается самого Хэмилтона, то он в этом рейтинге только на 5-й строчке, которую делит с напарником Леклером. Ферстаппен в этом списке 3-й. В Кубке конструкторов продолжают уверенно лидировать Мерседес. Ему конкуренцию могут составить разве что Макларен и Феррари. В остальные команды верится крайне слабо. Прогноз погоды на Гран-при Барселоны обещает солнечную и жаркую погоду. Все дни температура воздуха будет держаться в диапазоне от 27 до 30 градусов жары. Квалификация сегодня в субботу в 5 вечера, а гонка завтра в воскресенье в 4 дня по латвийскому времени.

Летнее путешествие может стать для шин серьезным испытанием, учитывая, что большую часть времени вы катаетесь по городу. Воздействия их ждут совсем нетипичные. Между тем, простые рекомендации помогают сохранить эксплуатационные характеристики шин и продлить их срок службы. Мы узнали, что делать, чтобы летние шины служили долго. Главное в том, чтобы учесть несколько моментов. Принять во внимание высокую температуру воздуха и асфальта в сочетании с высокими скоростями на трассе. А также тот факт, что следить за шинами предстоит как до путешествия, так и уже в его процессе. Во-первых, важна подготовка к путешествию. Перед поездкой необходимо обязательно проверить состояние шин, в том числе остаточную глубину рисунка протектора, а также позаботиться об оптимальном уровне внутреннего давления. Важно скорректировать давление в соответствии с рекомендациями автопроизводителя, а также с учетом загрузки автомобиля. Информацию об оптимальных показателях можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля на лючке бензобака, а также на стойке у водительской двери. Игнорирование рекомендаций влияет на безопасность. Проверять давление желательно не только на старте, но и в процессе путешествия. Современные системы прямого контроля давления существенно упрощают эту задачу. Однако визуальный осмотр состояния шин и периодический ручной замер остаются самым надежным методом. Во-вторых, внимание к температурному режиму. При дальних поездках и движении на высокой скорости с полной загрузкой автомобиля шины закономерно нагреваются. Это нормальный рабочий процесс. Современные легковые шины спроектированы таким образом, чтобы выдерживать длительные температурные нагрузки без потери эксплуатационных свойств при условии правильно выставленного давления. Чтобы избежать переутомления за рулем, а также дополнительно оценить техническое состояние автомобиля и шин, рекомендуется делать периодические остановки. Если вы чувствуете посторонние запахи или ощущаете нехарактерный жар от элементов подвески автомобиля, это может говорить о неисправности тормозной системы, ходовой части авто или некорректного давления в шинах. Песок, грунт и грязь могут скрывать повреждения в их начальной фазе. И в-третьих, защита от опасного воздействия. Если маршрут пролегал по прибрежным территориям или непосредственно к морю, шины неизбежно контактировали с соленой водой. Соль действует на резиновую смесь достаточно агрессивно. Она способна оказать влияние на защитный слой резиновой смеси, а также ускорить окисление под действием ультрафиолетового излучения. Кроме того, при наличии скрытых микроповреждений, будь то неглубокий порез или трещина в защитном слое, солевой раствор способен проникнуть к металлокорду и запустить процесс коррозии. Поэтому по возвращению с побережья настоятельно рекомендуется тщательно промыть шины, а также элементы подвески автомобиля обильным количеством пресной воды. Любителям активного отдыха на природе стоит помнить, что плотный слой грунта и грязи может маскировать серьезные повреждения, боковые порезы, грыжи и деформации каркаса. После преодоления бездорожья обязательно следует очистить колеса от загрязнений и провести детальный визуальный осмотр на наличие вздутий, инородных предметов и глубоких порезов. Обнаруженные на этом этапе дефекты позволяют своевременно обратиться в шинный сервис и избежать внезапных неприятностей на дороге.

0: распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Сталмец, давай.
3: Янюс!
4: Янюс!
5: Топ-топ-топ!
0: Для мощного лета выбирай Теле 2.

0: pirmdienas kanstēkļu būs vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 15. jūnijam. Biespiens žemaitijos 1 kg 3,49 €. Maltā kafija Dalmā ir Prodomo 500 grami 7,99 €. Banāni Cavendish 69 € kilogramā. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy!

0: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
2: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
3: Čivo tebe сейчас хочется? Курочку от McDonald's. Вкусные новости для всех фанатов курочки от McDonald's. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
4: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 15 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Свиной шашлык из шейного карбонада 3,99 и печень трески 1,69 евро. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Еще не пользуешься приложением MegaDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegaDraux. Для друзей дружеские цены.
1: В доме не хватает места или просто умных решений?
2: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
1: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
5: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
6: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
7: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
8: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

0: ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 15. jūnijam. Biezpiens žemaitijos 1 kg 3,49 eiro. Maltā kafija Dalmā ir Prodomo 500 grami 7,99 eiro. Banāni Cavendish 69 centi kilogramā. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
2: Big Bang платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

0: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены. Алинекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Твои лучшие помощники от Parkside в магазинах Lidl с 11 июня. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 33 евро. Лазерный дальномер 19 евро. И шурупы Parkside 2 евро. Lidl стоит того.
3: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмец, давай.
5: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 eiro un kilograms, jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 eiro, 400 grami cāļu puspārnu 1,39 eiro, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola, 3,79 eiro un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 eiro. LV svētkos par savējiem.
6: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.

0: электронные устройства.
1: Я не дал искать резы на лигу, лигу, кусам остана съемпецы на лигу.
0: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 eiro kilogramā ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1 eiro 39 centiem. Maxima.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Metalom Stalniec davai, много денег выручай. Metalom Stalniec davай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Сталмец, давай.
3: Еще не пользуешься приложением Мегодраукс? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Мегодраукс. Для друзей дружеские цены.
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
4: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
7: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
8: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
9: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
10: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
11: Для мощного лета выбирай Теле2.

0: сеть встречаем выходные. В магазинах Мего до 15 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Свиной шашлык из шейного карбонада 3,99 и печень трески евро 69. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
1: Только три дня. С 11 по 13 июня в аптеке.

0: на пищевые добавки Provisor, Mollers, Natteo, Fjord и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда Ortomol скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Коянюс!
2: Янюс, Янюс!
3: Топ-топ-топ! В доме не хватает места или просто умных решений?
4: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
3: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
5: Лучшие помощники от Parkside в магазинах Lidl с 11 июня. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 33 евро. Лазерный дальномер 19 евро. И шурупы Parkside 2 евро.

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали. Вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
2: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
3: Big Bang платит своим клиентам?
4: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
6: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
5: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
6: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
5: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
7: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
8: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
9: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: магазинах «Друга» сцены на прогулке. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. «Друга»с. Почувствуй красоту.
1: Еще не пользуешься приложением MegaDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegaDraux. Для друзей дружеские цены.
2: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от McDonald's. Вкусные новости для всех фанатов курочки от McDonald's. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
3: Для мощного лета выбирай Теле 2.

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
2: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Cūka!
4: Vista!
3: Ņemam abus!
4: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
3: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
4: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
3: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
4: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
5: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали, вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
6: Ну, кошок Дианюс.
7: То пашу ко венбер. Яньюс, Яньюс артоп. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.

0: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bank. Big Bank – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
5: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
6: В доме не хватает места или просто умных решений?
7: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
6: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитиска с дарбиб свайцаем.
2: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали. Вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
3: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.

0: доме не хватает места или просто умных решений?
1: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
0: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
2: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали, вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.

world. United Club Lovers.

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?